0: 警戒！快！把警戒撤下来吧。我们一起会会领导。
1: 你要干什么？
0: 你看，他们有千军万马，这来这么几个人，不是来打仗的，是来示威的。到底在我们这边，还怕他们折一吗？
2: 解除警戒，快！
3: 原子弹位置的同志们，停止前进！
4: 不要跟着指挥组织北上，我们是要和张主席南下的。
5: Ты угрожаешь оружием? Это большая ошибка.
6: Я бы отличаю сибрита стадиню члену, а ли тебе?
7: Здесь находится центральный комитет партии. Ты должен соблюдать дисциплину.
6: Вас отделили в даче. Войны, политические. Мы с этого земля, от этого, от этого ей не были в даче.
7: У тебя слишком плохой русский. Такой же, как твое мышление. Слишком много ошибок.
4: Вы же хотите идти с иностранцами, или идти с сибиряками? Ты,
0: товарищ. Юли не будет шинкал. Мы будем хорошо говорить.
4: Вы почему逃跑?
0: Мы выполняем решение Центрального комитета. Это Гуотао, товарищ, тоже поднял руку.
4: 张主席打了电报不让你们北上的，
8: 笑话！有谁能命令中央军委呢？你看，我们都是党员，应该懂得党的基本纲领和章程。
4: 你们是逃跑退却的机会主义者，
8: 那你就是反革命！
9: 老子忍了你半天了，
8: 信不信我一枪毙了你？
9: 别动！别动！别动！